0: Как се пак жо тей другей партаи в испанской шпе?
1: А я тик пшец, гаш мэй цвек, йо, я маркую, а я нем кичи гуснуш, я так шлиш цвим.
2: Гаш пен хрёха.
1: Га пен, пен, о, оброш се, га пен се ди на друй бок, оброшиш пен, йо хил мерен, дя цвецом, я пен дохусну, а пен, га пен мэ жош марцаш.
3: Я, як пен, много раз те, дик, зазар глуком пен, аш ёк винисн скрынем, танга на ганс, на ранше уж ляжа, гато, каш вен ве, пен, я заглук вознем, а пен, до нього бухнем.
0: Йо, так то йо, а тен сепен іще жива, аж се другі общешку йо. Самі га завєчі парт то не упитньоми. А богалка хто би смарцаня для нет духтари югнав. Там да йо дощ обераку, а вєчі парт се бужо тому з ногома а рукома опіраш, а духтари йо не пейжо. Але кому йо своя струота важна, тен би діяв то собі пшемисліш. Вет смарцаня межош і учоба биркаш, межош цело схереш на учобу, криднуш усокі шіщ,